0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

что потеряли мы, кто помнит здесь? Я выбираю мир, где места нет войне, мир, что уже не найти.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе облачно с прояснениями, ветер южный до 5 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Сразу две медали с чемпионата первенства мира по гиревому спорту из индийского Нью-Дели, в котором принимали участие более 200 спортсменов из 8 стран мира, привезли брянские спортсмены. Так, новозыбковец Максим Бессонов стал чемпионом мира по гиревому спорту среди юниоров. Добавлю, Максим является мастером спорта России международного класса. У него есть медали российских турниров. Также он является бронзовым призером чемпионата России, призером первенства и Кубка России. Титулованный атлет за 10 минут 121 раз поднял гири весом 32 килограмма и стал абсолютным чемпионом своей категории. Виктория Альянова в упорной борьбе заняла второе место в упражнении «Толчок» в весовой категории до 68 килограммов. Отмечу, в 2024 году Вика уже становилась серебряным призером мирового юниорского первенства в киргизском Чолпан-Ате. Баскетболисты брянской «Десны» одержали победу в первом кубковом матче в 1/16 финала Кубка России по баскетболу. На домашней площадке наши парни встречались с «Металлургом» из Магнитогорска. Как итог, победа хозяев со счетом 63-53. Самым результативным в составе брянской команды стал Артем Писарчук, который набрал 12 очков. Даниил Карванин – 9. По 8 набрали Александр Мальцев и Даниил Глазов. Ответная кубковая игра в Магнитогорске пройдет 29 октября. Победитель противостояния, который пройдет следующую стадию турнира, определится по сумме набранных в двух матчах. Чехачков. Брянский пловец Илья Бородин в рамках второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте, к сожалению, не смог навязать свой темп остальным. На дистанции 200 метров на спине Илья не сумел войти в призовую тройку. Напомню, Илья Бородин является мастером спорта России международного класса. Среди его достижений – чемпионство мира 2024 года на короткой воде, звание чемпиона Европы 2021 года, а также двукратное чемпионство России 2020 и 2021 года на дистанции 400 метров комплексом. Впереди 15 и 17 октября третий этап Кубка мира, который состоит в Астане. Добавлю, российские пловцы выступают на этапе Кубка мира с национальным флагом и гимном. Сборная Брянской области завоевала первое место на 15-х всероссийских летних сельских спортивных играх. В команду вошли представители Брянского, Выгонческого и Дятьковского районов. Завоеванное золото стало первым подобным достижением региона на данных состязаниях за продолжительный период. Отдельного внимания заслуживает Софья Мыскова, занявшая первое место в индивидуальных состязаниях среди доярок. Сами игры проходили в Нижегородской области. Всего в спортивном форуме приняли участие атлеты, представляющие 31 российский регион. В ближайшее воскресенье футбольный клуб «Динамо Брянск» проведет очередной матч первенства второй лиги А золотой группы. В 13-м туре подопечные Андрея Кончельскиса сыграют дома против футбольного клуба «Родина-2» из Москвы. По итогам 12 сыгранных туров московская команда занимает первое место, в ее активе 26 очков. В прошлом туре она обыграла «Калугу», сделав счет 3-0. Матч первого круга между «Динамовцами» и «Родиной-2», напомню, завершился победой москвичей со счетом 3-1. Кроме того, 11 октября в Брянской области пройдет День Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие в спортивном мероприятии могут жители нашего региона в возрасте от 6 лет и старше. Сдать нормативы можно будет в любом центре тестирования ГТО на территории области. Участники впервые самостоятельно могут выбрать наиболее удобные для них площадки в своем муниципальном образовании. Прием желающих будет осуществляться в течение всего дня с 8 утра до 8 вечера. Для допуска к испытаниям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющий личность, паспорт или свидетельство о рождении, а также медсправку. От участников требуется предварительная регистрация на официальном портале и наличие индивидуального номера. Подробнее ознакомиться с положением можно на официальном сайте регионального департамента физической культуры и спорта. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 97-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегации и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе облачно с прояснениями, ветер южный до 5 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе облачно с прояснениями, ветер южный до 5 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область достойно представила свой агропромышленный комплекс на 28-й по счету агровыставке «Золотая осень». Как отметил губернатор Егор Ковальчук, брянщине есть чем гордиться. Регион второй в России по поголовью крупного рогатого скота и производства сыров. Почти 20% всего картофеля в стране выращивается на брянщине. Руководитель области выразил гордость достижениями. Егор Ковальчук подчеркнул, самое главное – это неравнодушие и вовлеченность всех людей в процесс. По словам главы региона, высококачественная брянская продукция востребована не только в России, но и в мире. Егор Ковальчук подчеркнул, выставка «Золотая осень» – это отличная возможность для обмена опытом и налаживания новых контактов. Таким образом, Брянская область становится более востребованным игроком в экономике всего государства. В Брянской области продолжается активное дорожное строительство. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, первостепенное внимание уделяется опорной сети автомобильных дорог. Эти магистрали играют ключевую роль в обеспечении транспортной связности и единства экономического пространства всей страны. В числе приоритетных объектов – трасса Брянск-Смоленск, направление в Бежицу. Также завершается работа на межрегиональной дороге Брянск-Дятьково, граница с Калужской областью. В Пучевском районе обновлены участки трассы Брянск-Новозыбков-Пагар, важные для развития связи с Республикой Беларусь. Проводимые работы на дорогах носят комплексный характер. Они включают не только укладку нового асфальта на проезжей части дорог, но и укрепление обочин, обустройство примыканий, заездных карманов для общественного транспорта, а также установку новых дорожных знаков. Модернизация опорной сети дорог, по словам Егора Ковальчука, способствует укреплению экономических и деловых контактов как внутри региона, так и с соседними территориями. В Министерстве иностранных дел России заявили, провокационные шаги НАТО ведут к прямой конфронтации в Европе. Наглядными примерами уже служат Югославия, Ливия и Афганистан. Москва подчеркивает, Российская Федерация никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Наряду с этим не может игнорировать факт разработки военным блоком планов прямого столкновения, а также моделирования альянсом сценариев военно-политической блокады Калининградской области. Среди наиболее дестабилизирующих инициатив НАТО, порождающих серьезные стратегические риски, Министерство иностранных дел в первую очередь выделяет сохраняющиеся враждебные действия в рамках украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно. По словам российского лидера, выстраивание доверия является сложным и хрупким процессом, который трудно наладить и очень легко разрушить. Президент России добавил, Москва готова к переговорам с Брюсселем без предварительных условий. Свыше 1,5 миллиона родителей получили семейную налоговую выплату в нынешнем году. Средний ее размер превысил 30 500 рублей. Напомню, данная государственная инициатива начала действовать с нынешнего года и адресована только работающим родителям, воспитывающим 2 и более детей. Они смогут вернуть часть НДФЛ, который ранее был уплачен с их доходов от трудовой, профессиональной, а также предпринимательской деятельности. Если по итогам года семья будет соответствовать установленным законом критериям, она сможет подавать заявление на перерасчет налога по сниженной ставке 6%. Разницу в 7% вернет на банковский счет Социальный фонд России. Подать заявление может каждый из родителей, даже если они живут раздельно. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 20 градусов. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 8 до 10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: два радио. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПЛА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8 900 362-5954 или 8 930 822-0522.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Актуальные задачи по модернизации агропромышленного комплекса Брянской области и других отраслей экономики в вопросах обеспечения предприятий современной специализированной техникой и оборудованием обсудил губернатор Егор Ковальчук с представителями компании «Росагролизинг», которая работает в Брянском регионе с 2004 года. За это время на поля Брянщины было поставлено порядка 880 единиц сельскохозяйственной техники почти на 3,5 миллиарда рублей. Как сообщил руководитель Брянского субъекта Федерации, в этом году уже поставлено техники более чем на миллиард. Егор Ковальчук указал: подписано соглашение о сотрудничестве и расширении взаимодействия, а также выработан набор приоритетных мер, которые будут направлены на поддержку брянских производителей. Только в этом году «Росагролизинг» закупил в нашем регионе 150 комбайнов производства «Брянск-Сельмаш» для работы в Центральном федеральном округе. А это примерно 3 миллиарда рублей только одна закупка. Так что потенциал для развития взаимодействия еще далеко не исчерпан. Новые агроклассы появились в Жуковском, Дядьковском и Мглинском районах. В рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» школьников готовят к поступлению в вузы сельскохозяйственного профиля. Ученики получают углубленное изучение ключевых предметов – физики, химии, математики, биологии и тех дисциплин, которые являются основой для поступления успешного обучения в аграрных вузах. Воспитанники агроклассов регулярно посещают ведущие сельскохозяйственные предприятия региона, в числе которых Погарская картофельная фабрика, Брянский сыродельный завод и другие. Также школьники знакомятся с условиями обучения в Брянском государственном аграрном университете, посещают лаборатории, исследовательские центры и, конечно же, поля. Это помогает им не только понять, чем живет современное сельское хозяйство, но и увидеть реальные карьерные перспективы от агронома и ветеринара до технолога пищевого производства и специалиста по цифровым системам управления фермой. Министерство иностранных дел заявляет: у России нет планов вступать в вооруженный конфликт с Европой. Путь конфронтации с Российской Федерацией лишь усугубит положение стран европейской зоны. Политическая истерия на фоне сложных внутренних проблем, вызванная собственными ошибками и просчетами, толкает отчаянные русофобские головы вступить на путь гибридной войны. Москва в очередной раз подтверждает, что не рассматривает Западную Европу в качестве противника и не готовит никаких агрессивных действий против нее, и призывает европейских партнеров опираться на реальные факты, а не на собственные фантазии и домыслы, способные лишь усилить напряженность. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул: у Москвы нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой, что бы и кто бы ни говорил. Глава государства не раз указывал: вся риторика конфронтационного характера – это провокация и целенаправленное раздувание ситуации. Индексация страховых пенсий в следующем году коснется почти 37,5 миллионов россиян. Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля пенсии проиндексируют на 6,8%, а с апреля еще на 3,3%. Право на получение пенсии имеют женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины в возрасте 60 лет. Обязательным условием для назначения выплат является наличие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, стаж работы по специальности не менее 15 лет, а также наличие сформированных пенсионных накоплений. Добавлю, прожиточный минимум в следующем году также будет проиндексирован на 6,8%. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 20 градусов. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба, ветер южный – от 8 до 10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: эфиры. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Парасанов ОБ». Обряд И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
5: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Ехали медведи?
10: На велосипеде?
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
12: Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей.
13: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
14: Категория 0+.
15: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
16: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
17: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел...

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область достойно представила свой агропромышленный комплекс на 28-й по счету агровыставке «Золотая осень». Как отметил губернатор Егор Ковальчук, брянщине есть чем гордиться. Регион второй в России по поголовью крупного рогатого скота и производства сыров. Почти 20% всего картофеля в стране выращивается на брянщине. Руководитель области выразил гордость достижениями. Егор Ковальчук подчеркнул, самое главное – это неравнодушие и вовлеченность всех людей в процесс. По словам главы региона, высококачественная брянская продукция востребована не только в России, но и в мире. Егор Ковальчук подчеркнул, выставка «Золотая осень» – это отличная возможность для обмена опытом и налаживания новых контактов. Таким образом, Брянская область становится более востребованным игроком в экономике всего государства. В Брянской области продолжается активное дорожное строительство. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, первостепенное внимание уделяется опорной сети автомобильных дорог. Эти магистрали играют ключевую роль в обеспечении транспортной связности и единства экономического пространства всей страны. В числе приоритетных объектов – трасса Брянск-Смоленск, направление в Бежицу. Также завершается работа на межрегиональной дороге Брянск-Дятьково, граница с Калужской областью. В Пучевском районе обновлены участки трассы Брянск-Новозыбков-Пагар, важные для развития связи с Республикой Беларусь. Проводимые работы на дорогах носят комплексный характер. Они включают не только укладку нового асфальта на проезжей части дорог, но и укрепление обочин, обустройство примыканий, заездных карманов для общественного транспорта, а также установку новых дорожных знаков. Модернизация опорной сети дорог, по словам Егора Ковальчука, способствует укреплению экономических и деловых контактов как внутри региона, так и с соседними территориями. В Министерстве иностранных дел России заявили, провокационные шаги НАТО ведут к прямой конфронтации в Европе. Наглядными примерами уже служат Югославия, Ливия и Афганистан. Москва подчеркивает, Российская Федерация никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Наряду с этим не может игнорировать факт разработки военным блоком планов прямого столкновения, а также моделирования альянсом сценариев военно-политической блокады Калининградской области. Среди наиболее дестабилизирующих инициатив НАТО, порождающих серьезные стратегические риски, Министерство иностранных дел в первую очередь выделяет сохраняющиеся враждебные действия в рамках украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно. По словам российского лидера, выстраивание доверия является сложным и хрупким процессом, который трудно наладить и очень легко разрушить. Президент России добавил, Москва готова к переговорам с Брюсселем без предварительных условий. Свыше 1,5 миллиона родителей получили семейную налоговую выплату в нынешнем году. Средний ее размер превысил 30,5 тысяч рублей. Напомню, данная государственная инициатива начала действовать с нынешнего года и адресована только работающим родителям, воспитывающим двух и более детей. Они смогут вернуть часть НДФЛ, который ранее был уплачен с их доходов от трудовой, профессиональной, а также предпринимательской деятельности. Если по итогам года семья будет соответствовать установленным законом критериям, она сможет подавать заявление на перерасчет налога по сниженной ставке 6%. Разницу в 7% вернет на банковский счет Социальный фонд России. Подать заявление может каждый из родителей, даже если они живут раздельно. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 20 градусов. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 8 до 10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Ипарсал» ОВЭ «Огранит» 320-774-678-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у подавцов консультантов.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
9: Финальные шоу
8: династии Филатовых. Нашествие медведей.
9: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
10: Категория 0+.
11: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
12: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц, и расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. 11 октября в концертном зале «Дружба» снова состоится настоящий праздник. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни. Зрителей ждет большая программа из любимых хитов и редких песен. Музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творчества наследия Наутилуса. На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений. Наутилус – это целая жизнь со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями. Но главной ее целью всегда было творческое созидание. На предстоящем концерте прозвучат самые любимые и яркие песни в актуальном сценическом прочтении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди.

0: Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
4: Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
6: Категория 0+.
7: Эй, водитель. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
4: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну, а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Со следующего года вводятся новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Что же изменится? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских прав. В постановлении правительства уточняются требования к техническим средствам, используемым для проведения теоретической части экзамена. Автоматизированная система должна будет делать фотографии кандидата во время сдачи экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что во время испытания экзаменуемый использовал средства связи, фото, аудио или видеоаппаратуру, а также другие электронные устройства, справочные материалы или иные средства хранения или передачи информации. Тем же постановлением правительства сокращен срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Также допускается проведение теоретического или практического экзамена позже установленных законом сроков по заявлению экзаменуемого. Напомню, что водительское удостоверение необходимо менять при истечении срока его действия или же изменении персональных данных владельца, а также в случае утери или повреждения документа. Кроме того, с 1 января нынешнего года в России уже отменено автоматическое продление водительских прав, поэтому обязанность по их замене возникает у целого ряда категорий граждан. Прежде всего, у тех водителей, у которых срок действия прав закончился в нынешнем году, а также тех, чьи права были автоматически продлены в 2022 и 2023 годах. Так вот, в этом году их необходимо заменить. Кроме того, замена требуется также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая выявленные ранее медицинские противопоказания или показания. Хочу заметить, что экзаменуемый может не предоставлять медицинское заключение в бумажном виде, если информация о нем уже содержится в соответствующем реестре. Добавлю, что в новом постановлении правительства очень четко прописан порядок действий, если при медицинском осмотре или при лечении вдруг обнаруживаются признаки заболевания или противопоказания для управления транспортным средством. В случае подтверждения диагноза человек в течение одного дня получит уведомление через госуслуги и обязан будет пройти внеочередной медицинский осмотр в течение 3 месяца. В противном случае его водительское удостоверение будет аннулировано.
0: Автомобильные факты.
1: Что же касается дня сегодняшнего, я очень надеюсь, что вы в курсе, ну, во всяком случае, я вам об этом рассказывал. С 19 сентября выросли цены на автозапчасти. Российский союз автостраховщиков обновил прайс-лист на детали. Средняя стоимость увеличилась на 8,2%. Но это в среднем. Поскольку у некоторых марок рост составил более значительно, лидирует здесь Toyota, Mitsubishi и Honda. Это принципиально важно знать, поскольку справочник запчастей используется при расчете выплат по ОСАГО. Поэтому чем выше цена запчасти, тем дороже обходится ремонт после ДТП, а значит, увеличиваются расходы страховых компаний. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков связывает повышение стоимости полиса с увеличением цен на ремонт автомобилей, часто попадающих в аварии. Для таких водителей стоимость ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому добавится еще и рост цены на запчасти. В итоге потенциальное увеличение стоимости для аварийных водителей может оцениваться вообще в плюс 25%. При этом окончательная цена ОСАГО все равно будет определяться условиями договора и характеристиками непосредственно каждого водителя. Кроме того, напомню, что до 10 октября, то есть практически вот-вот, Федеральная налоговая служба планирует направить около 70 миллионов уведомлений гражданам о налогах за прошлый год. Эти документы будут доступны как в личных кабинетах на портале госуслуг, так же придут по почте. Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря. Размер его зависит от мощности двигателя, региональных ставок, а для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент. Вот такая информация вам в пути, друзья, и напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. Огрен И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
8: Категория 0+.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Мама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Мам! А мам? Мам!
9: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
10: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Актуальные задачи по модернизации агропромышленного комплекса Брянской области и других отраслей экономики в вопросах обеспечения предприятий современной специализированной техникой и оборудованием обсудил губернатор Егор Ковальчук с представителями компании «Росагролизинг», которая работает в Брянском регионе с 2004 года. За это время на поля Брянщины было поставлено порядка 880 единиц сельскохозяйственной техники почти на 3,5 миллиарда рублей. Как сообщил руководитель Брянского субъекта Федерации, в этом году уже поставлено техники более чем на миллиард. Егор Ковальчук указал: подписано соглашение о сотрудничестве и расширении взаимодействия, а также выработан набор приоритетных мер, которые будут направлены на поддержку брянских производителей. Только в этом году «Росагролизинг» закупил в нашем регионе 150 комбайнов производства «Брянск-Сельмаш» для работы в Центральном федеральном округе. А это примерно 3 миллиарда рублей только одна закупка. Так что потенциал для развития взаимодействия еще далеко не исчерпан. Новые агроклассы появились в Жуковском, Дядьковском и Мглинском районах. В рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» школьников готовят к поступлению в вузы сельскохозяйственного профиля. Ученики получают углубленное изучение ключевых предметов – физики, химии, математики, биологии и тех дисциплин, которые являются основой для поступления успешного обучения в аграрных вузах. Воспитанники агроклассов регулярно посещают ведущие сельскохозяйственные предприятия региона, в числе которых Погарская картофельная фабрика, Брянский сыродельный завод и другие. Также школьники знакомятся с условиями обучения в Брянском государственном аграрном университете, посещают лаборатории, исследовательские центры и, конечно же, поля. Это помогает им не только понять, чем живет современное сельское хозяйство, но и увидеть реальные карьерные перспективы от агронома и ветеринара до технолога пищевого производства и специалиста по цифровым системам управления фермой. Министерство иностранных дел заявляет: у России нет плана вступать в вооруженный конфликт с Европой. Путь конфронтации с Российской Федерацией лишь усугубит положение стран европейской зоны. Политическая истерия на фоне сложных внутренних проблем, вызванная собственными ошибками и просчетами, толкает отчаянные русофобские головы вступить на путь гибридной войны. Москва в очередной раз подтверждает, что не рассматривает Западную Европу в качестве противника и не готовит никаких агрессивных действий против нее. И призывает европейских партнеров опираться на реальные факты, а не на собственные фантазии и домыслы, способные лишь усилить напряженность. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул: у Москвы нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой, что бы и кто бы ни говорил. Глава государства не раз указывал: вся риторика конфронтационного характера – это провокация и целенаправленное раздувание ситуации. Индексация страховых пенсий в следующем году коснется почти 37,5 миллионов россиян. Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля пенсии проиндексируют на 6,8%, а с апреля еще на 3,3%. Право на получение пенсии имеют женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины в возрасте 60 лет. Обязательным условием для назначения выплат является наличие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, стаж работы по специальности не менее 15 лет, а также наличие сформированных пенсионных накоплений. Добавлю, прожиточный минимум в следующем году также будет проиндексирован на 6,8%. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 20 градусов. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 8 до 10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу династии Филатовых.
3: Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
5: Категория 0+.
6: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
11: Прорвемся.
10: Грязное стекло и фары?
11: Ерунда.
10: Гололед?
11: Выкрутимся.
12: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Рок! Мне снилось мой.

0: Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Продажа ОВЭ» Украин Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: О, специализированный застройщик МК Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. ОБ 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.
4: Вот

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Сразу две медали с чемпионата первенства мира по гиревому спорту из индийского Нью-Дели, в котором принимали участие более 200 спортсменов из 8 стран мира, привезли брянские спортсмены. Так, новозыбковец Максим Бессонов стал чемпионом мира по гиревому спорту среди юниоров. Добавлю, Максим является мастером спорта России международного класса. У него есть медали российских турниров. Также он является бронзовым призером чемпионата России, призером первенства и Кубка России. Титулованный атлет за 10 минут 121 раз поднял гири весом 32 килограмма и стал абсолютным чемпионом в своей категории. Виктория Альянова в упорной борьбе заняла второе место в упражнении «Толчок» в весовой категории до 68 килограммов. Отмечу, в 2024 году Вика уже становилась серебряным призером мирового юниорского первенства в киргизском Чолпан-Ате. Баскетболисты брянской «Десны» одержали победу в первом кубковом матче в 1/16 финала Кубка России по баскетболу. На домашней площадке наши парни встречались с «Металлургом» из Магнитогорска. Как итог, победа хозяев со счетом 63-53. Самым результативным в составе брянской команды стал Артем Писарчук, который набрал 12 очков, Даниил Карванин – 9. По 8 набрали Александр Мальцев и Даниил Глазов. Ответная кубковая игра в Магнитогорске пройдет 29 октября. Победитель противостояния, который пройдет следующую стадию турнира, определится по сумме набранных в двух матчах очков. Брянский пловец Илья Бородин в рамках второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте, к сожалению, не смог навязать свой темп остальным. На дистанции 200 метров на спине Илья не сумел войти в призовую тройку. Напомню, Илья Бородин является мастером спорта России международного класса. Среди его достижений – чемпионство мира 2024 года на короткой воде, звание чемпиона Европы 2021 года, а также двукратное чемпионство России 2020 и 2021 года на дистанции 400 метров комплексом. Впереди 15 и 17 октября третий этап Кубка мира, который состоит в Астане. Добавлю, российские пловцы выступают на этапе Кубка мира с национальным флагом и гимном. Сборная Брянской области завоевала первое место на 15-х всероссийских летних сельских спортивных играх. В команду вошли представители Брянского, Выгонческого и Дядьковского районов. Завоеванное золото стало первым подобным достижением региона на данных состязаниях за продолжительный период. Отдельного внимания заслуживает Софья Мыскова, занявшая первое место в индивидуальных состязаниях среди доярок. Сами игры проходили в Нижегородской области. Всего в спортивном форуме приняли участие атлеты, представляющие 31 российский регион. В ближайшее воскресенье футбольный клуб «Динамо Брянск» проведет очередной матч первенства второй лиги А золотой группы. В 13-м туре подопечные Андрея Кончельскиса сыграют дома против футбольного клуба «Родина-2» из Москвы. По итогам 12 сыгранных туров московская команда занимает первое место. В ее активе 26 очков. В прошлом туре она обыграла «Калугу», сделав счет 3-0. Матч первого круга между «Динамовцами» и «Родиной-2», напомню, завершился победой москвичей со счетом 3-1. Кроме того, 11 октября в Брянской области пройдет День Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие в спортивном мероприятии могут жители нашего региона в возрасте от 6 лет и старше. Сдать нормативы можно будет в любом центре тестирования ГТО на территории области. Участники впервые самостоятельно могут выбрать наиболее удобные для них площадки в своем муниципальном образовании. Прием желающих будет осуществляться в течение всего дня с 8 утра до 8 вечера. Для допуска к испытаниям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющий личность, паспорт или свидетельство о рождении, а также медсправку. От участников требуется предварительная регистрация на официальном портале и наличие индивидуального номера. Подробнее ознакомиться с положением можно на официальном сайте регионального департамента физической культуры и спорта. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях сотрудник управления госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Эльвира Пилипкова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Рада приветствовать вас и всех слушателей.
3: Начнем с общей ситуации. Какие дорожно-транспортные происшествия зарегистрированы в Брянской области за прошедшую неделю?
4: За прошедшую неделю на территории Брянской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых один человек погиб, и еще 17 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.
3: Одно из серьезных происшествий произошло 14 сентября в Рогнединском районе. Что известно об этой аварии?
4: Да, действительно, 14 сентября в Рогнединском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало 4 человека, в том числе 3-летний ребенок. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля УАЗ, не имеющего государственного регистрационного знака, двигался со стороны поселка Рогнедино в направлении села Савик. На данном участке дороги водитель не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и совершил наезд на дерево.
3: Кто и какие травмы получил в результате этого дорожно-транспортного происшествия?
4: В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля, две пассажирки в возрасте 35 и 29 лет, а также 3-летняя девочка. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. Также стоит отметить, что по факту происшествия сотрудниками госавтоинспекции в отношении водителя составлены административные материалы. Кроме того, для установления состояния опьянения у водителя произведен отбор биологического материала.
3: Также 18 сентября в областном центре произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Расскажите об этом происшествии.
4: 18 сентября в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 41-летний водитель автомобиля «Лада». По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь по улице Почтовой в сторону улицы Новосоветской, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Лада» под управлением 41-летнего водителя, который двигался как раз во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Два пассажира данного автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
3: Получается, что по статистике выезд на полосу встречного движения остается одним из наиболее опасных нарушений, верно?
4: Безусловно, выезд на полосу встречного движения создает непосредственную угрозу для всех участников дорожного движения. При встречном столкновении последствия могут быть крайне тяжелыми. Именно поэтому водителям необходимо строго соблюдать требования правил дорожного движения, выбирать безопасную скорость и не совершать маневры, безопасность которых не гарантирована. Особенно важно помнить, что на дороге нельзя рисковать ради нескольких минут, которые могли бы сэкономить вам время дороги.
3: Также в этот день произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие в Дядьковском районе, но на этот раз участником аварии стал мотоциклист.
4: Да, действительно, 18 сентября в Дядьковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель мотоцикла. По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, выезжая со второстепенной дороги и поворачивая налево в сторону города Брянска, не предоставил преимущества в движении 24-летнему водителю мотоцикла. Мотоциклист двигался по главной дороге со стороны Брянска в направлении города Дядьково. В результате произошло столкновение с кроссовым мотоциклом, который не имел государственного регистрационного знака. Водитель мотоцикла получил травму различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
3: Какие нарушения были выявлены в ходе проверки?
4: Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что у мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение соответствующей категории, дающее право на управление данным транспортным средством. Кроме того, в момент происшествия он находился в мотошлеме, однако без защитной экипировки. По выявленным нарушениям в отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях.
3: Что бы вы хотели напомнить в связи с этим происшествием водителям автомобилей и мотоциклистам?
4: Водителям автомобиля необходимо внимательно оценивать дорожную обстановку при выезде со второстепенной дороги и выполнении маневров. Преимущество в движении должно предоставляться в соответствии с требованием правил дорожного движения. Мотоциклистам необходимо помнить о собственной безопасности, использовать мотошлем, защитную экипировку, иметь соответствующее право управления транспортным средством и соблюдать установленный скоростной режим. Кроме того, перед началом движения необходимо убедиться в исправности транспортного средства и наличии всех предусмотренных документов.
3: С 21 по 27 сентября в России проходит неделя безопасности дорожного движения. Брянская область также принимает активное участие в этом мероприятии. Расскажите, пожалуйста, более подробно, в чем заключается их основная цель.
4: Основная цель – это, конечно же, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение культуры поведения участников дорожного движения. Действительно, как ранее вы озвучили, в период с 21 по 27 сентября 2026 года в Брянской области проводится профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение правил дорожного движения и снижение количества происшествий с пострадавшими. В этой работе принимают участие сотрудники госавтоинспекции, педагоги, родители, а также представители общественных организаций. Проводят тематические занятия, профилактические акции и беседы.
3: Насколько мне известно, особое внимание во время подобных мероприятий традиционно уделяется детям. На что необходимо обратить внимание родителям?
4: В первую очередь родители должны регулярно напоминать детям основные правила безопасности поведения на дороге. Ребенок должен понимать, что проезжая часть – это зона повышенной опасности. Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода. Разместите световозвращающие элементы на верхней одежде, школьных рюкзаках и других вещах ребенка, чтобы он был заметен для водителей в темное время суток. И всем участникам дорожного движения необходимо помнить, осенью дорожная обстановка меняется, поэтому привычная манера поведения за рулем или на улице не всегда обеспечивает вам безопасность. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны и берегите себя и своих близких. Водителям хочу напомнить, не превышайте скоростной режим, учитывайте погодные условия, соблюдайте дистанцию и избегайте резких маневров на мокрой дороге. Пешеходам переходите проезжую часть только в установленных местах, не выходите на дорогу, не убедившись в безопасности, и используйте световозвращающие элементы. Родителям обязательно заботиться о безопасности детей.
3: Не менее важной темой является безопасность пассажиров. Расскажите, пожалуйста, что здесь особенно важно?
4: Водитель несет ответственность не только за собственную безопасность, но и за безопасность пассажира в автомобиле. Все находящиеся должны быть пристегнуты ремнями безопасности. При перевозке детей необходимо использовать предусмотренные правилами детские удерживающие устройства. Нельзя перевозить пассажиров с нарушением установленных требований.
3: Какие рекомендации можно дать водителям, чтобы избежать аварийных ситуаций?
4: Прежде всего, соблюдать, конечно же, правила дорожного движения и выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий. Необходимо сохранять безопасную дистанцию, боковой интервал и внимательно следить за дорожной обстановкой, заранее оценивать возможные действия других участников движения.
3: И в завершение нашего разговора несколько слов для всех участников дорожного движения.
4: Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям необходимо отказаться от рисковых маневров, соблюдать скоростной режим.
3: Спасибо за содержательный разговор. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дороге. Безопасность начинается с ответственного поведения каждого из нас. Также берегите себя и своих близких. А с вами была программа «Дорожный дозор». До новых встреч!
0: «Дорожный дозор» – программа для водителей и для всех. Реклама.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: моих прошлых лет порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет.
1: Лечь

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832. We'll be right back.

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября.
4: Организатор акции «Продавцов ОВЭ» ОГРН И-320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Лондоне 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уборочная кампания в Брянской области выходит на завершающий этап. К началу осени аграрии намолотили 655 тысяч тонн зерна, собрали более 311 тысяч тонн картофеля и 322,5 тысяч масличных культур. Средняя урожайность зерновых подобралась к 49 центнерам с гектара. По данным Брянскстата, в период с января по август индекс производства сельхозпродукции на Брянщине превысил 100%, а в сельскохозяйственных организациях 101,5%. Животноводство также остается одним из ключевых направлений отрасли. По итогам 8 месяцев Брянская область заняла второе место в России по поголовью крупного рогатого скота и первое по производству мяса. Хозяйства различных уровней произвели 420 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, порядка 200 тысяч тонн молока и 180 миллионов яиц. Отмечается, в сельском хозяйстве региона трудится около 40 тысяч человек. Еще около 18 тысяч были задействованы в производстве пищевых продуктов. Именно их труд и обеспечивает работу аграрного перерабатывающего комплекса Брянского региона. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделяется замене трубопроводов тепловых сетей и дворовых территорий, попавших в зону благоустройства, а также в рамках реализации программы формирования современной городской среды. В правительстве Брянской области обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к предстоящему периоду холодов. Отмечается, в работе сейчас около 1250 котельных, более 1000 километров тепловых сетей и почти 6000 километров водопроводных сетей. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, коммунальные службы продолжают работу в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад и создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. Российский агропромышленный комплекс в ближайшие годы должен повысить эффективность не столько за счет расширения производства, сколько благодаря технологическому обновлению. Минсельхоз делает ставку на отечественную селекцию, цифровизацию земледелия, развитие беспилотной техники и новые технологии воспроизводства животных. Технологическое развитие становится ключевым условием достижения поставленных президентом целей в горизонте до 2030 года, в частности, роста производства на 25% и экспорта продукции агропромышленного комплекса на 50%. Одним из главных направлений называется растениеводство. Именно здесь формируется база для дальнейшей переработки производства продуктов питания. Поэтому задача отрасли не просто получить больше урожая, а снижать себестоимость его производства. Примерно каждый четвертый работник занят в профессии в той или иной степени, подверженной воздействию генеративного искусственного интеллекта. Работодатели ожидают, порядка 60% своих сотрудников необходимо будет переобучить к 2030 году. Одна и та же технология может освободить человека от тяжелого и опасного труда, либо, напротив, увеличить темп работы и сделать часть компетенций невостребованными. Профсоюзам необходимо добиться закрепления права на переобучение в коллективных договорах и соглашениях, поскольку если предприятие внедряет искусственный интеллект, роботизацию или новое оборудование, работник должен получить соответствующее обучение. Технология должна менять работу человека, а не автоматически решать его трудозанятости. По прогнозам, в ближайшую пятилетку порядка 40% ключевых навыков работников изменится или устареет. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер порывистый – 10-12 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки Брянска. 27 октября в концертном зале «Дружба» состоится сольный концерт Александра Лима. Алекс Лим – уроженец Казахстана с корейскими корнями, свободно владеющий русским языком. Исполнитель начал свой творческий путь с любительских каверов в социальных сетях и в кратчайшие сроки уже завоевал сердца миллионной аудитории. Победитель конкурса «Новая волна 2025» в Казани, финалист вокального шоу «Ну-ка все вместе», уверенно заявляет о себе на профессиональной сцене. Особого внимания заслуживает творческий союз Александра с народным артистом Российской Федерации, композитором Игорем Яковлевичем Крутым. В числе совместных работ такие песни, как «Вокал», «Отпусти меня», «Неземная» и «Целый мир», которые также прозвучат на сольном концерте. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получай дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. Уверен и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Возможен дождь, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хорошо. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Ехали медведи?
9: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
11: Финальные шоу династии Филатовых.
12: Нашествие медведей.
13: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
14: Категория 0+.
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 11 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Со следующего года вводятся новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Что же изменится? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских прав. В постановлении правительства уточняются требования к техническим средствам, используемым для проведения теоретической части экзамена. Автоматизированная система должна будет делать фотографии кандидата во время сдачи экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что во время испытания экзаменуемый использовал средства связи, фото, аудио или видеоаппаратуру, а также другие электронные устройства, справочные материалы или иные средства хранения или передачи информации. Тем же постановлением правительства сокращен срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Также допускается проведение теоретического или практического экзамена позже установленных законом сроков по заявлению экзаменуемого. Напомню, что водительское удостоверение необходимо менять при истечении срока его действия или же изменении персональных данных владельца, а также в случае утери или повреждения документа. Кроме того, с 1 января нынешнего года в России уже отменено автоматическое продление водительских прав, поэтому обязанность по их замене возникает у целого ряда категорий граждан. Прежде всего, у тех водителей, у которых срок действия прав закончился в нынешнем году, а также тех, чьи права были автоматически продлены в 2022 и 2023 годах. Так вот, в этом году их необходимо заменить. Кроме того, замена требуется также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая выявленные ранее медицинские противопоказания или показания. Хочу заметить, что экзаменуемый может не предоставлять медицинское заключение в бумажном виде, если информация о нем уже содержится в соответствующем реестре. Добавлю, что в новом постановлении правительства очень четко прописан порядок действий, если при медицинском осмотре или при лечении вдруг обнаруживаются признаки заболевания или противопоказания для управления транспортным средством. В случае подтверждения диагноза человек в течение одного дня получит уведомление через госуслуги и обязан будет пройти внеочередной медицинский осмотр в течение 3 месяца. В противном случае его водительское удостоверение будет аннулировано.
0: Автомобильные факты.
1: Что же касается дня сегодняшнего, я очень надеюсь, что вы в курсе, во всяком случае, я вам об этом рассказывал. С 19 сентября выросли цены на автозапчасти. Российский союз автостраховщиков обновил прайс-лист на детали. Средняя стоимость увеличилась на 8,2%, но это в среднем. Поскольку у некоторых марок рост составил более значительно, лидирует здесь Toyota, Mitsubishi и Honda. Это принципиально важно знать, поскольку справочник запчастей используется при расчете выплат по ОСАГО. Поэтому чем выше цена запчасти, тем дороже обходится ремонт после ДТП, а значит, увеличиваются расходы страховых компаний. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков связывает повышение стоимости полиса с увеличением цен на ремонт автомобилей, часто попадающих в аварии. Для таких водителей стоимость ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому добавится еще и рост цены на запчасти. В итоге потенциальное увеличение стоимости для аварийных водителей может оцениваться вообще в плюс 25%. При этом окончательная цена ОСАГО все равно будет определяться условиями договора и характеристиками непосредственно каждого водителя. Кроме того, напомню, что до 10 октября, то есть практически вот-вот, Федеральная налоговая служба планирует направить около 70 миллионов уведомлений гражданам о налогах за прошлый год. Эти документы будут доступны как в личных кабинетах на портале госуслуг, так же придут по почте. Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря. Размер его зависит от мощности двигателя, региональных ставок, а для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент. Вот такая информация вам в пути, друзья, и напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и удачи!

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Авторадио. Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Прозавковый Эбрэн» и 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
6: Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
8: Категория 0+.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми.

0: пульса. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Возможен дождь, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
8: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Актуальные задачи по модернизации агропромышленного комплекса Брянской области и других отраслей экономики в вопросах обеспечения предприятий современной специализированной техникой и оборудованием обсудил губернатор Егор Ковальчук с представителями компании «Росагролизинг», которая работает в Брянском регионе с 2004 года. За это время на поля Брянщины было поставлено порядка 880 единиц сельскохозяйственной техники почти на 3,5 миллиарда рублей. Как сообщил руководитель Брянского субъекта Федерации, в этом году уже поставлено техники более чем на миллиард. Егор Ковальчук указал, подписано соглашение о сотрудничестве и расширении взаимодействия, а также выработан набор приоритетных мер, которые будут направлены на поддержку брянских производителей. Только в этом году «Росагролизинг» закупил в нашем регионе 150 комбайнов производства «Брянск-Сельмаш» для работы в Центральном федеральном округе, а это примерно 3 миллиарда рублей только одна закупка, так что потенциал для развития взаимодействия еще далеко не исчерпан. В Брянской области продолжается активное дорожное строительство. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, первостепенное внимание уделяется опорной сети автомобильных дорог. Эти магистрали играют ключевую роль в обеспечении транспортной связности и единства экономического пространства всей страны. В числе приоритетных объектов – трасса Брянск-Смоленск, направление в Бежицу. Также завершается работа на межрегиональной дороге Брянск-Дядьково, граница с Калужской областью. В Пучепском районе обновлены участки трассы Брянск-Новозыбков-Пагар, важные для развития связи с Республикой Беларусь. Проводимые работы на дорогах носят комплексный характер. Они включают не только укладку нового асфальта на проезжей части дорог, но и укрепление обочин, обустройство примыканий, заездных карманов для общественного транспорта, а также установку новых дорожных знаков. Модернизация опорной сети дорог, по словам Егора Ковальчука, способствует укреплению экономических и деловых контактов как внутри региона, так и с соседними территориями. На обновление парка сельскохозяйственной техники в России в ближайшем бюджетном цикле направят 34 миллиарда рублей. В следующем году субсидии на скидку при покупке отечественной техники составят 10 миллиардов рублей, а в 2028 и 2029 годах по 12 миллиардов рублей ежегодно. Поддержка спроса также будет идти через софинансирование программы «Росагролизинга» на сумму 4,5 миллиардов рублей и льготный лизинг с Дом РФ, на который предусмотрено еще 1,5 миллиарда. В период с января по сентябрь нынешнего года по программе реализовали почти 6,5 тысяч машин на льготных условиях. Минпромторг и Минсельхоз договорились уйти от устаревшего подхода количества лошадиных сил на гектар и перейти на качественный метод исчисления влияния сельхозмашиностроения на сельское хозяйство. 15 октября большая четверка операторов связи будет блокировать звонки от банков, не заключивших договоры по маркировке вызовов. Согласно проведенным исследованиям, абсолютное большинство абонентов поддерживают данную инициативу по маркировке, так как это снижает количество спам-звонков. Отмечается, в настоящее время благодаря данным технологиям на треть сократилось количество спама, приходящегося на звонки. Операторы отмечают, более 90% компаний на банковском рынке и почти 100% компаний из других отраслей уже заключили договоры на маркировку. Крупнейшие банки, по их словам, либо уклоняются от заключения соглашений, либо подписали их, но не исполняют. Сами же кредитно-финансовые организации считают требования о заключении договоров с операторами некорректным толкованием закона. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 15. В ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки 5-7 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба, ветер южный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

Грязно-зеленый гной трупного процесса вот стоит передо мной. Новая принцесса, душу надо брать в упор.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульса. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 8.32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Возможен дождь, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: Ехали медведи?
2: На велосипеде?
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу династии Филатовых.
3: Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

делаешь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

предках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором, ведь кроме наших окон.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Возможен дождь, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
8: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий, в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уборочная кампания в Брянской области выходит на завершающий этап. К началу осени аграрии намолотили 655 тысяч тонн зерна, собрали более 311 тысяч тонн картофеля и 322,5 тысяч масличных культур. Средняя урожайность зерновых подобралась к 49 центнерам с гектара. По данным Брянскстата, в период с января по август индекс производства сельхозпродукции на Брянщине превысил 100%, а в сельскохозяйственных организациях 101,5%. Животноводство также остается одним из ключевых направлений отрасли. По итогам 8 месяцев Брянская область заняла второе место в России по поголовью крупного рогатого скота и первое по производству мяса. Хозяйства различных уровней произвели 420 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, порядка 200 тысяч тонн молока и 180 миллионов яиц. Отмечается, в сельском хозяйстве региона трудится около 40 тысяч человек. Еще около 18 тысяч были задействованы в производстве пищевых продуктов. Именно их труд и обеспечивает работу аграрного перерабатывающего комплекса Брянского региона. Новые агроклассы появились в Жуковском, Дядьковском и Мглинском районах. В рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» школьников готовят к поступлению в вузы сельскохозяйственного профиля. Ученики получают углубленное изучение ключевых предметов – физики, химии, математики, биологии и тех дисциплин, которые являются основой для поступления успешного обучения в аграрных вузах. Воспитанники агроклассов регулярно посещают ведущие сельскохозяйственные предприятия региона, в числе которых Погарская картофельная фабрика, Брянский сыродельный завод и другие. Также школьники знакомятся с условиями обучения в Брянском государственном аграрном университете, посещают лаборатории, исследовательские центры и, конечно же, поля. Это помогает им не только понять, чем живет современное сельское хозяйство, но и увидеть реальные карьерные перспективы от агронома и ветеринара до технолога пищевого производства и специалиста по цифровым системам управления фермой. В Министерстве иностранных дел России заявили, провокационные шаги НАТО ведут к прямой конфронтации в Европе. Наглядными примерами уже служат Югославия, Ливия и Афганистан. Москва подчеркивает, Российская Федерация никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Наряду с этим не может игнорировать факт разработки военным блоком планов прямого столкновения, а также моделирования альянсом сценариев военно-политической блокады Калининградской области. Среди наиболее дестабилизирующих инициатив НАТО, порождающих серьезные стратегические риски, Министерство иностранных дел в первую очередь выделяет сохраняющиеся враждебные действия в рамках украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно. По словам российского лидера, выстраивание доверия является сложным и хрупким процессом, который трудно наладить и очень легко разрушить. Президент России добавил, Москва готова к переговорам с Брюсселем без предварительных условий. Свыше 1,5 миллионов родителей получили семейную налоговую выплату в нынешнем году. Средний ее размер превысил 30,5 тысяч рублей. Напомню, данная государственная инициатива начала действовать с нынешнего года и адресована только работающим родителям, воспитывающим 2 и более детей. Они смогут вернуть часть НДФЛ, который ранее был уплачен с их доходов от трудовой, профессиональной, а также предпринимательской деятельности. Если по итогам года семья будет соответствовать установленным законом критериям, она сможет подавать заявление на перерасчет налога по сниженной ставке 6%. Разницу в 7% вернет на банковский счет Социальный фонд России. Подать заявление может каждый из родителей, даже если они живут раздельно. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около 14-16 градусов со знаком «плюс». В ночные столбики термометров будут колебаться около 5 градусной отметки. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба, ветер южный около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
6: Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября.
8: Билеты в кассе цирка.
9: Категория 0+.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
11: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Парасанов ОБ» ОБРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
13: Только имя твое

ведешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Возможен дождь, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На территории Брянского государственного инженерно-технологического университета открыт памятник воинам-героям специальной военной операции, погибшим, но не побежденным. На торжественной церемонии открытия побывала я, Екатерина Зойдина.
2: Первую кубковую встречу по баскетболу провела Брянская «Десна» против магнитогорского «Металлурга». Затем, как проходила эта игра, наблюдал я, Игорь Дударев.
3: В Брянске прошел второй межрегиональный конкурс «Танцы брянцы». О чем поют частушки сегодняшние школьники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Со следующего года вводятся новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Что же изменится? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских прав. В постановлении правительства уточняются требования к техническим средствам, используемым для проведения теоретической части экзамена. Автоматизированная система должна будет делать фотографии кандидата во время сдачи экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что во время испытания экзаменуемый использовал средства связи, фото, аудио или видеоаппаратуру, а также другие электронные устройства, справочные материалы или иные средства хранения или передачи информации. Тем же постановлением правительства сокращен срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Также допускается проведение теоретического или практического экзамена позже установленных законом сроков по заявлению экзаменуемого. Напомню, что водительское удостоверение необходимо менять при истечении срока его действия или же изменении персональных данных владельца, а также в случае утери или повреждения документа. Кроме того, с 1 января нынешнего года в России уже отменено автоматическое продление водительских прав, поэтому обязанность по их замене возникает у целого ряда категорий граждан. Прежде всего, у тех водителей, у которых срок действия прав закончился в нынешнем году, а также тех, чьи права были автоматически продлены в 2022 и 2023 годах. Так вот, в этом году их необходимо заменить. Кроме того, замена требуется также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая выявленные ранее медицинские противопоказания или показания. Хочу заметить, что экзаменуемый может не предоставлять медицинское заключение в бумажном виде, если информация о нем уже содержится в соответствующем реестре. Добавлю, что в новом постановлении правительства очень четко прописан порядок действий, если при медицинском осмотре или при лечении вдруг обнаруживаются признаки заболевания или противопоказания для управления транспортным средством. В случае подтверждения диагноза человек в течение одного дня получит уведомление через госуслуги и обязан будет пройти внеочередной медицинский осмотр в течение 3 месяцев. В противном случае его водительское удостоверение будет аннулировано.
0: Автомобильные факты.
1: Что же касается дня сегодняшнего, я очень надеюсь, что вы в курсе, ну, во всяком случае, я вам об этом рассказывал. С 19 сентября выросли цены на автозапчасти. Российский союз автостраховщиков обновил прайс-лист на детали. Средняя стоимость увеличилась на 8,2%. Но это в среднем. Поскольку у некоторых марок рост составил более значительно, лидируют здесь Toyota, Mitsubishi и Honda. Это принципиально важно знать, поскольку справочник запчастей используется при расчете выплат по ОСАГО. Поэтому чем выше цена запчасти, тем дороже обходится ремонт после ДТП, а значит, увеличиваются расходы страховых компаний. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков связывает повышение стоимости полиса с увеличением цен на ремонт автомобилей, часто попадающих в аварии. Для таких водителей стоимость ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому добавится еще и рост цены на запчасти. В итоге потенциальное увеличение стоимости для аварийных водителей может оцениваться вообще в плюс 25%. При этом окончательная цена ОСАГО все равно будет определяться условиями договора и характеристиками непосредственно каждого водителя. Кроме того, напомню, что до 10 октября, то есть практически вот-вот, Федеральная налоговая служба планирует направить около 70 миллионов уведомлений гражданам о налогах за прошлый год. Эти документы будут доступны как в личных кабинетах на портале госуслуг, так же придут по почте. Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря. Размер его зависит от мощности двигателя, региональных ставок, а для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент. Вот такая информация вам в пути, друзья, и напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас. Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Ипрозав» ОВЭ, ОГРН, И-320-774-678-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

бывает больно, знаешь, бывает страшно. Внешне как камень спокойно, а внутри рушатся башни. Знаешь, бывает тихо, но с изнанки скребет.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал свет.

0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит с ней.

0: делаешь?
1: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Возможен дождь, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Не исключены порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На территории Брянского государственного инженерно-технологического университета открыт памятник воинам-героям специальной военной операции, погибшим, но не побежденным. На торжественной церемонии открытия побывала я, Екатерина Зойдина.
2: Первую кубковую встречу по баскетболу провела Брянская «Десна» против магнитогорского «Металлурга». Затем, как проходила эта игра, наблюдал я, Игорь Дударев.
3: В Брянске прошел второй межрегиональный конкурс «Танцы брянцы». О чем поют частушки сегодняшние школьники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
0: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Ехали медведи?
10: На велосипеде?
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
12: Финальные шоу династии Филатовых.
13: Нашествие медведей.
14: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
15: Категория 0+.
16: Мать защита. Папа опыт. Мама песня. Папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок. Папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы. Папа случай. Мама любит. Папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область достойно представила свой агропромышленный комплекс на 28-й по счету агровыставке «Золотая осень». Как отметил губернатор Егор Ковальчук, брянщине есть чем гордиться. Регион второй в России по поголовью крупного рогатого скота и производства сыров. Почти 20% всего картофеля в стране выращивается на брянщине. Руководитель области выразил гордость достижениями. Егор Ковальчук подчеркнул, самое главное – это неравнодушие и вовлеченность всех людей в процесс. По словам главы региона, высококачественная брянская продукция востребована не только в России, но и в мире. Егор Ковальчук подчеркнул, выставка «Золотая осень» – это отличная возможность для обмена опытом и налаживания новых контактов. Таким образом, Брянская область становится более востребованным игроком в экономике всего государства. В Брянской области продолжается активное дорожное строительство. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, первостепенное внимание уделяется опорной сети автомобильных дорог. Эти магистрали играют ключевую роль в обеспечении транспортной связности и единства экономического пространства всей страны. В числе приоритетных объектов – трасса Брянск-Смоленск направление в Бежицу. Также завершается работа на межрегиональной дороге Брянск-Дятьково граница с Калужской областью. В Пучепском районе обновлены участки трассы Брянск-Новозыбка в Погар, важные для развития связи с Республикой Беларусь. Проводимые работы на дорогах носят комплексный характер. Они включают не только укладку нового асфальта на проезжей части дорог, но и укрепление обочин, обустройство примыканий, заездных карманов для общественного транспорта, а также установку новых дорожных знаков. Модернизация опорной сети дорог, по словам Егора Ковальчука, способствует укреплению экономических и деловых контактов как внутри региона, так и с соседними территориями. Актуальные задачи по модернизации агропромышленного комплекса Брянской области и других отраслей экономики в вопросах обеспечения предприятий современной специализированной техникой и оборудованием обсудил губернатор Егор Ковальчук с представителями компании «Росагролизинг», которая работает в Брянском регионе с 2004 года. За это время на поля Брянщины было поставлено порядка 880 единиц сельскохозяйственной техники почти на 3,5 миллиарда рублей. Как сообщил руководитель Брянского субъекта Федерации, в этом году уже поставлено техники более чем на миллиард. Егор Ковальчук указал, подписано соглашение о сотрудничестве и расширении взаимодействия, а также выработан набор приоритетных мер, которые будут направлены на поддержку брянских производителей. Только в этом году «Росагролизинг» закупил в нашем регионе 150 комбайнов производства «Брянск-Сельмаш» для работы в Центральном федеральном округе. А это примерно 3 миллиарда рублей только одна закупка. Так что потенциал для развития взаимодействия еще далеко не исчерпан. Брянская область участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделяется замене трубопроводов тепловых сетей и дворовых территорий, попавших в зону благоустройства, а также в рамках реализации программы формирования современной городской среды. В правительстве Брянской области обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к предстоящему периоду холодов. Отмечается, в работе сейчас около 1250 котельных, более 1000 километров тепловых сетей и почти 6000 километров водопроводных сетей. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, коммунальные службы продолжают работу в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад и создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около 14-16 градусов со знаком «плюс». В ночные столбики термометров будут колебаться около 5 градусной отметки. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба, ветер южный около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получай дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Ипрозанов ОБ». Обряд ИПИС 2774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу династии Филатовых.
7: Нашествие медведей.
8: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
9: Категория 0+.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Раз.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
6: Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
8: Категория 0+.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».

0: 66.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На территории Брянского государственного инженерно-технологического университета открыт памятник воинам-героям специальной военной операции, погибшим, но не побежденным. На торжественной церемонии открытия побывала я, Екатерина Зойдина.
2: Первую кубковую встречу по баскетболу провела Брянская «Десна» против магнитогорского «Металлурга». Затем, как проходила эта игра, наблюдал я, Игорь Дударев.
3: В Брянске прошел второй межрегиональный конкурс «Танцы брянца». О чем поют частушки сегодняшние школьники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Ехали медведи?
6: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
8: Финальные шоу династии Филатовых.
9: Нашествие медведей.
10: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
11: Категория 0+.
12: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба «3БА-РАДИО» 404-333, код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Легендарный хор Турецкого празднует 35-летие. Концерт состоится во Дворце культуры БМЗ 20 октября. В юбилейном шоу будут представлены произведения, отвечающие изысканным вкусам слушателя. Фрагменты бессмертной классики, мировые поп-хиты, всеми любимые народные песни, а также авторское творчество коллектива. Хор Турецкого – это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года. И сегодня разгорается только ярче. Уже 3,5 десятилетия они зажигают сердца слушателей по всему миру. Уникальное многоголосие, охватывающее невероятные 4,5 октавы. От глубокого баса профунда до пронзительного мужского сопрано. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На территории Брянского государственного инженерно-технологического университета открыт памятник воинам-героям специальной военной операции, погибшим, но не побежденным. На торжественной церемонии открытия побывала я, Екатерина Зойдина.
2: Первую кубковую встречу по баскетболу провела Брянская «Десна» против магнитогорского «Металлурга». Затем, как проходила эта игра, наблюдал я, Игорь Дударев.
3: В Брянске прошел второй межрегиональный конкурс «Танцы брянцы». О чем поют частушки сегодняшние школьники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уборочная кампания в Брянской области выходит на завершающий этап. К началу осени аграрии намолотили 655 тысяч тонн зерна, собрали более 311 тысяч тонн картофеля и 322,5 тысяч масличных культур. Средняя урожайность зерновых подобралась к 49 центнерам с гектара. По данным Брянскстата, в период с января по август индекс производства сельхозпродукции на Брянщине превысил 100%, а в сельскохозяйственных организациях 101,5%. Животноводство также остается одним из ключевых направлений отрасли. По итогам 8 месяцев Брянская область заняла второе место в России по поголовью крупного рогатого скота и первое по производству мяса. Хозяйства различных уровней произвели 420 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, порядка 200 тысяч тонн молока и 180 миллионов яиц. Отмечается, в сельском хозяйстве региона трудится около 40 тысяч человек. Еще около 18 тысяч были задействованы в производстве пищевых продуктов. Именно их труд и обеспечивает работу аграрного перерабатывающего комплекса Брянского региона. Новые агроклассы появились в Жуковском, Дядьковском и Мглинском районах. В рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» школьников готовят к поступлению в вузы сельскохозяйственного профиля. Ученики получают углубленное изучение ключевых предметов – физики, химии, математики, биологии и тех дисциплин, которые являются основой для поступления успешного обучения в аграрных вузах. Воспитанники агроклассов регулярно посещают ведущие сельскохозяйственные предприятия региона, в числе которых Погарская картофельная фабрика, Брянский сыродельный завод и другие. Также школьники знакомятся с условиями обучения в Брянском государственном аграрном университете, посещают лаборатории, исследовательские центры и, конечно же, поля. Это помогает им не только понять, чем живет современное сельское хозяйство, но и увидеть реальные карьерные перспективы от агронома и ветеринара до технолога пищевого производства и специалиста по цифровым системам управления фермой. В Министерстве иностранных дел России заявили, провокационные шаги НАТО ведут к прямой конфронтации в Европе. Наглядными примерами уже служат Югославия, Ливия и Афганистан. Москва подчеркивает, Российская Федерация никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Наряду с этим не может игнорировать факт разработки военным блоком планов прямого столкновения, а также моделирования альянсом сценариев военно-политической блокады Калининградской области. Среди наиболее дестабилизирующих инициатив НАТО, порождающих серьезные стратегические риски, Министерство иностранных дел в первую очередь выделяет сохраняющиеся враждебные действия в рамках украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно. По словам российского лидера, выстраивание доверия является сложным и хрупким процессом, который трудно наладить и очень легко разрушить. Президент России добавил, Москва готова к переговорам с Брюсселем без предварительных условий. Свыше 1,5 миллиона родителей получили семейную налоговую выплату в нынешнем году. Средний ее размер превысил 30,5 тысяч рублей. Напомню, данная государственная инициатива начала действовать с нынешнего года и адресована только работающим родителям, воспитывающим двух и более детей. Они смогут вернуть часть НДФЛ, который ранее был уплачен с их доходов от трудовой, профессиональной, а также предпринимательской деятельности. Если по итогам года семья будет соответствовать установленным законом критериям, она сможет подавать заявление на перерасчет налога по сниженной ставке 6%. Разницу в 7% вернет на банковский счет Социальный фонд России. Подать заявление может каждый из родителей, даже если они живут раздельно. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около 14-16 градусов со знаком «плюс». В ночные столбики термометров будут колебаться около 5 градусной отметки. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба, ветер южный около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На территории Брянского государственного инженерно-технологического университета открыт памятник воинам-героям специальной военной операции, погибшим, но не побежденным. На торжественной церемонии открытия побывала я, Екатерина Зойдина.
2: Первую кубковую встречу по баскетболу провела Брянская «Десна» против магнитогорского «Металлурга». Затем, как проходила эта игра, наблюдал я, Игорь Дударев.
3: В Брянске прошел второй межрегиональный конкурс «Танцы брянцы». О чем поют частушки сегодняшние школьники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Со следующего года вводятся новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Что же изменится? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских прав. В постановлении правительства уточняются требования к техническим средствам, используемым для проведения теоретической части экзамена. Автоматизированная система должна будет делать фотографии кандидата во время сдачи экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что во время испытания экзаменуемый использовал средства связи, фото, аудио или видеоаппаратуру, а также другие электронные устройства, справочные материалы или иные средства хранения или передачи информации. Тем же постановлением правительства сокращен срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Также допускается проведение теоретического или практического экзамена позже установленных законом сроков по заявлению экзаменуемого. Напомню, что водительское удостоверение необходимо менять при истечении срока его действия или же изменении персональных данных владельца, а также в случае утери или повреждения документа. Кроме того, с 1 января нынешнего года в России уже отменено автоматическое продление водительских прав, поэтому обязанность по их замене возникает у целого ряда категорий граждан. Прежде всего у тех водителей, у которых срок действия прав закончился в нынешнем году, а также тех, чьи права были автоматически продлены в 2022 и 2023 годах. Так вот, в этом году их необходимо заменить. Кроме того, замена требуется также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая выявленные ранее медицинские противопоказания или показания. Хочу заметить, что экзаменуемый может не предоставлять медицинское заключение в бумажном виде, если информация о нем уже содержится в соответствующем реестре. Добавлю, что в новом постановлении правительства очень четко прописан порядок действий, если при медицинском осмотре или при лечении вдруг обнаруживаются признаки заболевания или противопоказания для управления транспортным средством. В случае подтверждения диагноза человек в течение одного дня получит уведомление через госуслуги и обязан будет пройти внеочередной медицинский осмотр в течение 3 месяца. В противном случае его водительское удостоверение будет аннулировано.
0: Автомобильные факты.
1: Что же касается дня сегодняшнего, я очень надеюсь, что вы в курсе, ну, во всяком случае, я вам об этом рассказывал. С 19 сентября выросли цены на автозапчасти. Российский союз автостраховщиков обновил прайс-лист на детали. Средняя стоимость увеличилась на 8,2%, но это в среднем. Поскольку у некоторых марок рост составил более значительно, лидируют здесь Toyota, Mitsubishi и Honda. Это принципиально важно знать, поскольку справочник запчастей используется при расчете выплат по ОСАГО. Поэтому чем выше цена запчасти, тем дороже обходится ремонт после ДТП, а значит, увеличиваются расходы страховых компаний. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков связывает повышение стоимости полиса с увеличением цен на ремонт автомобилей, часто попадающих в аварии. Для таких водителей стоимость ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому добавится еще и рост цены на запчасти. В итоге потенциальное увеличение стоимости для аварийных водителей может оцениваться вообще в плюс 25%. При этом окончательная цена ОСАГО все равно будет определяться условиями договора и характеристиками непосредственно каждого водителя. Кроме того, напомню, что до 10 октября, то есть практически вот-вот, Федеральная налоговая служба планирует направить около 70 миллионов уведомлений гражданам о налогах за прошлый год. Эти документы будут доступны как в личных кабинетах на портале госуслуг, так же придут по почте. Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря. Размер его зависит от мощности двигателя, региональных ставок, а для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент. Вот такая информация вам в пути, друзья, и напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. И удачи!
0: «За баранкой».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: эго из Москвы.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Старый.

0: разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: ведешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПЛА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата. Справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволока, и придыхание прибоем о борт корабля, а тебе бы только ля.
1: Три-два радио. Новости.
2: Три-два радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область достойно представила свой агропромышленный комплекс на 28-й по счету агровыставке «Золотая осень». Как отметил губернатор Егор Ковальчук, брянщине есть чем гордиться. Регион второй в России по поголовью крупного рогатого скота и производства сыров. Почти 20% всего картофеля в стране выращивается на брянщине. Руководитель области выразил гордость достижениями. Егор Ковальчук подчеркнул, самое главное – это неравнодушие и вовлеченность всех людей в процесс. По словам главы региона, высококачественная брянская продукция востребована не только в России, но и в мире. Егор Ковальчук подчеркнул, выставка «Золотая осень» – это отличная возможность для обмена опытом и налаживания новых контактов. Таким образом, Брянская область становится более востребованным игроком в экономике всего государства. В Брянской области продолжается активное дорожное строительство. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, первостепенное внимание уделяется опорной сети автомобильных дорог. Эти магистрали играют ключевую роль в обеспечении транспортной связности и единства экономического пространства всей страны. В числе приоритетных объектов – трасса Брянск-Смоленск, направление в Бежицу. Также завершается работа на межрегиональной дороге Брянск-Дядьково, граница с Калужской областью. В Пучепском районе обновлены участки трассы Брянск-Новозыбков-Пагар, важные для развития связи с Республикой Беларусь. Проводимые работы на дорогах носят комплексный характер. Они включают не только укладку нового асфальта на проезжей части дорог, но и укрепление обочин, обустройство примыканий, заездных карманов для общественного транспорта, а также установку новых дорожных знаков. Модернизация опорной сети дорог, по словам Егора Ковальчука, способствует укреплению экономических и деловых контактов как внутри региона, так и с соседними территориями. Актуальные задачи по модернизации агропромышленного комплекса Брянской области и других отраслей экономики в вопросах обеспечения предприятий современной специализированной техникой и оборудованием обсудил губернатор Егор Ковальчук с представителями компании «Росагролизинг», которая работает в Брянском регионе с 2004 года. За это время на поля Брянщины было поставлено порядка 880 единиц сельскохозяйственной техники почти на 3,5 миллиарда рублей. Как сообщил руководитель Брянского субъекта Федерации, в этом году уже поставлено техники более чем на миллиард. Егор Ковальчук указал, подписано соглашение о сотрудничестве и расширении взаимодействия, а также выработан набор приоритетных мер, которые будут направлены на поддержку брянских производителей. Только в этом году «Росагролизинг» закупил в нашем регионе 150 комбайнов производства «Брянск-Сельмаш» для работы в Центральном федеральном округе, а это примерно 3 миллиарда рублей только одна закупка. Так что потенциал для развития взаимодействия еще далеко не исчерпан. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почевском районах. Особое внимание уделяется замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства, а также в рамках реализации программы формирования современной городской среды. В правительстве Брянской области обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к предстоящему периоду холодов. Отмечается, в работе сейчас около 1250 котельных, более 1000 километров тепловых сетей и почти 6000 километров водопроводных сетей. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, коммунальные службы продолжают работу в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад и создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около 14-16 градусов со знаком «плюс». В ночные столбики термометров будут колебаться около 5-градусной отметки. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба ветер южный около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

костер, и стол его поросший мхом скрипел от счастья. Ложились буквы на листок, как живые.

0: Твое радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: пудрив нос пыльцой, прищурив правый глаз, мурлычет словно кот южный берег Крыма.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Со следующего года вводятся новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Что же изменится? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских прав. В постановлении правительства уточняются требования к техническим средствам, используемым для проведения теоретической части экзамена. Автоматизированная система должна будет делать фотографии кандидата во время сдачи экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что во время испытания экзаменуемый использовал средства связи, фото, аудио или видеоаппаратуру, а также другие электронные устройства, справочные материалы или иные средства хранения или передачи информации. Тем же постановлением правительства сокращен срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Также допускается проведение теоретического или практического экзамена позже установленных законом сроков по заявлению экзаменуемого. Напомню, что водительское удостоверение необходимо менять при истечении срока его действия или же изменении персональных данных владельца, а также в случае утери или повреждения документа. Кроме того, с 1 января нынешнего года в России уже отменено автоматическое продление водительских прав, поэтому обязанность по их замене возникает у целого ряда категорий граждан. Прежде всего, у тех водителей, у которых срок действия прав закончился в нынешнем году, а также тех, чьи права были автоматически продлены в 2022 и 2023 годах. Так вот, в этом году их необходимо заменить. Кроме того, замена требуется также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая выявленные ранее медицинские противопоказания или показания. Хочу заметить, что экзаменуемый может не предоставлять медицинское заключение в бумажном виде, если информация о нем уже содержится в соответствующем реестре. Добавлю, что в новом постановлении правительства очень четко прописан порядок действий, если при медицинском осмотре или при лечении вдруг обнаруживаются признаки заболевания или противопоказания для управления транспортным средством. В случае подтверждения диагноза человек в течение одного дня получит уведомление через госуслуги и обязан будет пройти внеочередной медицинский осмотр в течение 3 месяцев. В противном случае его водительское удостоверение будет аннулировано.
0: Автомобильные факты.
1: Что же касается дня сегодняшнего, я очень надеюсь, что вы в курсе, ну, во всяком случае, я вам об этом рассказывал. С 19 сентября выросли цены на автозапчасти. Российский союз автостраховщиков обновил прайс-лист на детали. Средняя стоимость увеличилась на 8,2%, но это в среднем. Поскольку у некоторых марок рост составил более значительный, лидируют здесь Toyota, Mitsubishi и Honda. Это принципиально важно знать, поскольку справочник запчастей используется при расчете выплат по ОСАГО. Поэтому чем выше цена запчасти, тем дороже обходится ремонт после ДТП, а значит, увеличиваются расходы страховых компаний. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков связывает повышение стоимости полиса с увеличением цен на ремонт автомобилей, часто попадающих в аварии. Для таких водителей стоимость ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому добавится еще и рост цены на запчасти. В итоге потенциальное увеличение стоимости для аварийных водителей может оцениваться вообще в плюс 25%. При этом окончательная цена ОСАГО все равно будет определяться условиями договора и характеристиками непосредственно каждого водителя. Кроме того, напомню, что до 10 октября, то есть практически вот-вот, Федеральная налоговая служба планирует направить около 70 миллионов уведомлений гражданам о налогах за прошлый год. Эти документы будут доступны как в личных кабинетах на портале госуслуг, также придут по почте. Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря. Размер его зависит от мощности двигателя, региональных ставок, а для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент. Вот такая информация вам в пути, друзья, и напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Сокровища дальних планет, любовь недоступных женщин, в дрожащей руке пистолет. Все сразу, не больше, не меньше. Хрустальных вершин тишина и крик в предрассветном кошмаре. Все это в глазах у бармена.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 8. На небе малооблачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок.
1: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

бэйби, как ты хороша. Жаль, мне давно уже за 40. Давай пройдемся не спеша. Я покажу нам этот город.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 8, на небе малооблачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 8. На небе малооблачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.